0: зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4 FM.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8-968-174-65-10. 8-968-174-65-10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В мире много разной музыки.
2: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас.
1: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Поход любого современного человека за продуктами и не только подразумевает использование полиэтиленовых пакетов. Мы используем как небольшие прозрачные пакеты, так и объемные, выдерживающие нагрузки более 10 килограммов. Первым шагом к созданию полиэтиленовых пакетов было изобретение целлулоида в 19 веке. Этот материал имел существенный недостаток – взрывоопасность. Целлулоид нашел свое применение при произведении кинопленок. В начале 20 века был изобретен целлофан. Он имел ряд преимуществ. Однако производить его оказалось довольно дорого. Чуть позже целлофан, помимо эластичности и прозрачности, приобретает еще одно важное свойство – водонепроницаемость, что обеспечивает ему широкое применение при упаковке пищевых продуктов. Целлофановые пакеты, хотя и не отличались прочностью, производились до 1957 года. В 1933 году сотрудники химического треста ICI Эрик Форест и Реджинальд Гибсон работали над улучшением качества целлофана – и получили экспериментальным и опытным путем полиэтилен, которым мы пользуемся до сих пор. В нашей стране первые красочные полиэтиленовые пакеты представляли собой большую редкость и воспринимались как что-то необычное, наряду с жевательной резинкой. Однако эти времена остались давно в прошлом. Сейчас производители предоставляют колоссальный выбор полиэтиленовых пакетов разного размера, прочности, цветов и форм.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 6 мая не стоит закрывать человеку рот, даже если он говорит глупости. Разумнее будет дослушать до конца и просто поступить по-своему.
1: Тельцы. Темп вашей жизни постепенно снижается. Скоро после всех трудных дней вы сможете, наконец, расслабиться и отдохнуть.
0: Близнецы. В среду самый удачный день для начала нового проекта. Все пойдет на удивление легко, а хорошее начало – это уже половина дела.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Вы можете противостоять чему угодно, но иногда это делать просто не имеет смысла. Поддайтесь течению.
0: Львы. 6 мая не упустите возможность познакомиться с новыми людьми. Они могут стать весьма полезными в вашей работе в самом ближайшем будущем.
1: Девы. Быть на вашем месте бывает тяжело, но зато в вашей жизни много сюрпризов. Постарайтесь, чтобы негативные мысли не перевешивали.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду утром можете делать все, что хотите, но в обед лучше свернуть активность и остаток дня провести в полном спокойствии.
1: Скорпионы. Каждый раз, когда кто-то пытается перевести разговор на другие темы, возвращайте его к насущному вопросу.
0: Стрельцы. 6 мая вновь появится надежда на стабильный заработок, а с ней придет желание строить планы на будущее.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, вам удастся кое-что узнать, но не спешите делать выводы. Все не так уж плохо, как вам покажется на первый взгляд.
0: Водолеи, в среду не стоит давать денег взаймы, вам их не вернут. Но постарайтесь все-таки не испортить отношения с друзьями.
1: Рыбы, любая работа кажется утомительной, когда нет настроения. Либо создайте его, либо не беритесь за работу.

0: люблю.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

удержаться не в сил. Я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Лучшие инструментальные хиты.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Шнурки для обуви. Это отрезки обычной веревки нужной длины, которые, как правило, при применении продевают через специально подготовленные отверстия в обуви, которые служат для крепления и удержания обуви на ноге. Сегодня шнурки имеют на своих кончиках специальные твердые уплотнения, которые называют аксельбанты. В обычном развязанном состоянии большинство шнурков, за исключением резиновых и других эластичных волокон, позволяют легко вынимать ногу из расшнурованной обуви. После шнурования и фиксации узлов обувь не слетает с ноги при ходьбе или беге, что удобно при использовании. Шнурки для обуви завоевали популярность только в 20 веке и после этого начали свое шествие до наших дней с твердой уверенностью. Раньше, в 19 веке и до него, на обуви использовали разного рода пуговицы, пряжки или вообще делали обувь без шнурков.
2: Бытовые истории.

0: Овны. 6 мая не стоит закрывать человеку рот, даже если он говорит глупости. Разумнее будет дослушать до конца и просто поступить по-своему.
1: Тельцы. Темп вашей жизни постепенно снижается. Скоро после всех трудных дней вы сможете, наконец, расслабиться и отдохнуть.
0: Близнецы. В среду самый удачный день для начала нового проекта. Все пойдет на удивление легко, а хорошее начало – это уже половина дела.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Вы можете противостоять чему угодно, но иногда это делать просто не имеет смысла. Поддайтесь течению.
0: Львы. 6 мая не упустите возможность познакомиться с новыми людьми. Они могут стать весьма полезными в вашей работе в самом ближайшем будущем.
1: Девы. Быть на вашем месте бывает тяжело, но зато в вашей жизни много сюрпризов. Постарайтесь, чтобы негативные мысли не перевешивали.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду утром можете делать все, что хотите, но в обед лучше свернуть активность и остаток дня провести в полном спокойствии.
1: Скорпионы. Каждый раз, когда кто-то пытается перевести разговор на другие темы, возвращайте его к насущному вопросу.
0: Стрельцы. 6 мая вновь появится надежда на стабильный заработок, а с ней придет желание строить планы на будущее.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, вам удастся кое-что узнать, но не спешите делать выводы. Все не так уж плохо, как вам покажется на первый взгляд.
0: Водолеи, в среду не стоит давать денег взаймы, вам их не вернут. Но постарайтесь все-таки не испортить отношения с друзьями.
1: Рыбы, любая работа кажется утомительной, когда нет настроения. Либо создайте его, либо не беритесь за работу.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 6 мая в 1906 году Николаем II утверждены основные государственные законы Российской империи. В 1991 году день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». В 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию.
2: Этот день тому назад.
4: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
5: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
6: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
7: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
8: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
10: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
9: «Анонимные алкоголики».
10: 8 951 346 50 72.
11: На весенней волне.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: В 1864 году в Москве был открыт первый в России зоологический сад. Вопреки распространенному мнению, зоосады или зоопарки предназначены не только для демонстрации животных горожанам, но и имеют важное научное значение. Изучение биологии, психологии своих коллекций, а также сохранение видов и их воспроизводство с последующей реинтродукцией в естественные места обитания, помогающие восстановить и сохранить вымирающих представителей животного мира в дикой природе. Так, например, Пензенский зоопарк имеет одну из богатейших по России историю. Хотя он открыт в 1981 году, но фактически существовал с середины 19 века и является на сегодняшний день единственным, где имеется положительный опыт по выращиванию птенцов дрофы, одной из редчайших степных птиц, которая на воле почти полностью исчезла.
1: Бытовые истории. Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
4: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

когда предают, тяжело устоять. Но от этого шаг наш в итоге станет лишь крепче. Когда предают, нелегко промолчать. Но от крика и драки, увы, не становится легче.

предают, опускаются руки. И вроде бы надо простить, но уже не обнять. Когда предают и распускаются слухи, случается так, что приходится часто.

0: полезны. 6 мая не стоит закрывать человеку рот, даже если он говорит глупости. Разумнее будет дослушать до конца и просто поступить по-своему.
1: Тельцы. Темп вашей жизни постепенно снижается. Скоро после всех трудных дней вы сможете, наконец, расслабиться и отдохнуть.
0: Близнецы. В среду самый удачный день для начала нового проекта. Все пойдет на удивление легко, а хорошее начало – это уже половина дела.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Вы можете противостоять чему угодно, но иногда это делать просто не имеет смысла. Поддайтесь течению.
0: Львы. 6 мая не упустите возможность познакомиться с новыми людьми. Они могут стать весьма полезными в вашей работе в самом ближайшем будущем.
1: Девы. Быть на вашем месте бывает тяжело, но зато в вашей жизни много сюрпризов. Постарайтесь, чтобы негативные мысли не перевешивали.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду утром можете делать все, что хотите, но в обед лучше свернуть активность и остаток дня провести в полном спокойствии.
1: Скорпионы. Каждый раз, когда кто-то пытается перевести разговор на другие темы, возвращайте его к насущному вопросу.
0: Стрельцы. 6 мая вновь появится надежда на стабильный заработок, а с ней придет желание строить планы на будущее.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, вам удастся кое-что узнать, но не спешите делать выводы. Все не так уж плохо, как вам покажется на первый взгляд.
0: Водолеи, в среду не стоит давать денег взаймы, вам их не вернут, но постарайтесь все-таки не испортить отношения с друзьями.
1: Рыбы, любая работа кажется утомительной, когда нет настроения. Либо создайте его, либо не беритесь за работу.
3: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так –

0: Чимали 11 часов.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: «Зарядка». Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
2: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хотите узнать, как изобрели стеклоочистители? На заре 20 века Мэри Андерсон впервые посетила Нью-Йорк. Тогда еще не существовало бесконечных пробок и немыслимое количество машин, которые бесконечно и бессмысленно сигналят друг другу в тщетной надежде быстрее проехать. Однако женщина из Алабамы, поехав тогда в Нью-Йорк, изобрела то, что стало стандартом для каждого автомобиля. Во время своей поездки Андерсон ехала на трамвае через заснеженный город. Она обратила внимание на то, что водителю приходится останавливаться каждый несколько минут для того, чтобы очистить лобовое стекло от снега. В то время все водители так делали, поэтому, когда шел дождь или снег, это была настоящая напасть, с которой приходилось иметь дело. Вернувшись домой, Андерсон разработал специальный держатель на шпинделе, который был при помощи ручки прикреплен к внешней стороне лобового стекла. Когда водителю было необходимо очистить стекло, он просто тянул за ручку, и прибор удалял загрязнение с лобового стекла. Андерсон получила патент на свое устройство в 1903 году, но только 10 лет спустя тысячи американцев, а за ними и жители всего мира, стали ездить на автомобилях с ее изобретением.
1: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Слушайте свежее.

0: Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.
1: Овны. 6 мая не стоит закрывать человеку рот, даже если он говорит глупости. Разумнее будет дослушать до конца и просто поступить по-своему.
2: Тельцы. Темп вашей жизни постепенно снижается. Скоро после всех трудных дней вы сможете, наконец, расслабиться и отдохнуть.
1: Близнецы. В среду самый удачный день для начала нового проекта. Все пойдет на удивление легко, а хорошее начало – это уже половина дела.
3: Радио «Гороскоп».
2: Раки. Вы можете противостоять чему угодно, но иногда это делать просто не имеет смысла. Поддайтесь течению.
1: Львы. 6 мая не упустите возможность познакомиться с новыми людьми. Они могут стать весьма полезными в вашей работе в самом ближайшем будущем.
2: Девы. Быть на вашем месте бывает тяжело, но зато в вашей жизни много сюрпризов. Постарайтесь, чтобы негативные мысли не перевешивали.
3: Радио «Гороскоп».
1: Весы. В среду утром можете делать все, что хотите, но в обед лучше свернуть активность и остаток дня провести в полном спокойствии.
2: Скорпионы. Каждый раз, когда кто-то пытается перевести разговор на другие темы, возвращайте его к насущному вопросу.
1: Стрельцы. 6 мая вновь появится надежда на стабильный заработок, а с ней придет желание строить планы на будущее.
3: Радио «Гороскоп».
2: Козероги, вам удастся кое-что узнать, но не спешите делать выводы. Все не так уж плохо, как вам покажется на первый взгляд.
1: Водолеи, в среду не стоит давать денег взаймы, вам их не вернут. Но постарайтесь все-таки не испортить отношения с друзьями.
2: Рыбы, любая работа кажется утомительной, когда нет настроения. Либо создайте его, либо не беритесь за работу.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук? She's crazy like a fool.

0: Друзья, важная информация подоспела для тех, кто сейчас в пути или только готовится к полету. Минтранс напомнил о наших правах на фоне задержек рейсов. Запоминаем, это может пригодиться. Итак, что нам положено, если рейс задерживают? Больше 2 часов ожидания. Нам обязаны предложить прохладительные напитки. Да-да, просто так, по праву. Свыше 4 часов. Горячее питание. Не надо голодать в аэропорту. От 8 часов днем или от 6 часов ночью нас должны разместить в гостинице. Спать на лавке – это не вариант. Всегда проверяйте статус своего рейса на сайте аэропорта или авиакомпании. Если задержка авиарейса случилась, смело обращайтесь к представителям авиакомпании. Напомните о своих правах, требуйте положенную помощь и сохраняйте все чеки, если тратитесь из-за задержки рейса. Все это можно будет предъявить для компенсации. Берегите нервы. Всем желаю удачных полетов.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Интересно, можно ли весело грустить? Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Но тут вопросов больше, чем ответов.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мы уже рассказывали о том, как появились консервы, а когда появился нож, их вскрывающий. В 1812 году Питер Дюрант начал выпуск консервов для нужд английской армии на своей фабрике в Лондоне. Первые консервные банки изготавливались из толстого листового железа, и процесс их вскрытия был сложным и утомительным занятием. Для этой цели использовали зубилы и молоток, нож, штык, даже стреляли в банки из ружей. Существует две версии того, кто является изобретателем консервного ножа. Согласно первой версии, в 1855 году англичанин Роберт Йейтс изобрел и запатентовал свой консервный ключ. По второй версии, первооткрывателем считают американца Эзру Уорнера, который в 1858 году получил патент на консервный нож с двумя лезвиями. Поначалу эти ножи встречались редко и не пользовались особым спросом у потребителей. Лишь спустя несколько лет консервные ножи стали популярны, после того, как изготовители консервов начали использовать их в качестве бесплатного приложения каждый консервной банки.
1: Бытовые истории.
3: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
4: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
6: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Музыка на паузе. Пожелания в эфире. Добавляйте в собственные чувства щепотку осознанности, и будет нам счастье. Хотя пока на собственные грабли сто раз не наступишь, не поумнеешь.
1: Новинка.

0: Разговаривают двое в больнице.
1: Ты тут что делаешь-то?
0: Да я вам детей привез.
1: Детей? А что случилось с ними?
0: Да в шахматы играли на шалбаны. У одного перелом пальца, у другого сотрясение мозга.
2: В эфире отрывок из сказки «Волшебник изумрудного города».
3: Знаю, знаю, железный человек.
1: Дровосек.
2: Знаю, знаю, железный человек.
1: Дровосек.
2: Знаю, знаю, железный дровосек. Ты пришел за сердцем.
3: Нет, великий Гудвин, я пришел за печенью. У все вроде все железное, а вот печень уже не выдерживает.

0: Слушай, а ты не знаешь, почему блондинки после того, как пьют таблетки, пищат, а?
1: Ну, а просто там на упаковке же написано: после приема писи.
2: Внучок, а внучок, ты чего будешь? Картошку, а не кашу? А?
3: Картошку.
2: Нет, милок, кашу.

0: под окном и не выдержал балкон.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 1 до 4 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
3: Реклама.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: Все, что с нами происходит, назовем опытом. Это делает нас добрее или злее. Важно, как мы реагируем на повороты судьбы. А они, к сожалению, не всегда бывают благополучными. На этих самых поворотах нехило заносит под любимые радиохиты.
1: Слушайте музыку. Powder, I got it.

0: Уважаемые мечтатели о новом старте. У меня свежие данные. Раскрою самые популярные города России для переезда. По информации портала news.ru, лидер очевиден. Города Краснодарского края. Почти треть опрошенных выбрали именно их. Видимо, солнце, море и теплый климат очень привлекают. Что дальше по списку? На второй строчке Москва, следом Петербург, не отстают Казань, Владивосток и Новосибирск. Но вот сюрприз. Переехать в ближайшие два года планируют всего 12% россиян. Почему? Главные стоп-факторы. Семья, финансы и просто привязанность к родному месту. Знакомо? А теперь самое интересное. Кто готов сорваться с места? Чаще всего город готовы поменять молодые люди от 18 до 30. Эта аудитория больше всего ищет новые возможности и не боится перемен. Представьте, новый город, свежие впечатления, карьерные перспективы. И все это может быть вашей реальностью. Так что, есть среди вас те, кто уже пакует чемоданы? Или вы крепко держитесь за привычное? Ну тут каждому свое.
1: Музыка для тех.

Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. Прямо жизненная мотивация. Но без желаний нам ничего интересного не светит. Поэтому не будем бояться желать.

0: Если вернуться на 10 лет назад и сказать себе «не унывай и не вешай нос», то этот совет принес бы уйму пользы. Берем себя в руки, поскольку мы в хорошем смысле способны на многое.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: История возникновения носового платка начинается еще в древние времена. Первыми их стали использовать древние римляне. Тогда он назывался орариум и представлял собой обычный кусочек ткани. Его повязывали на руку, шею, либо плечо. Предназначался орариум для очистки лица и рук от остатков пищи. В эпоху Возрождения иметь при себе носовой платок стало модно. Он стал обязательным элементом наряда. Первыми этот аксессуар начали носить с собой итальянцы, а затем уже немцы, французы, испанцы и другие жители европейских стран. В те времена материалом для шитья платков стали дорогие, красивые ткани. Их отделывали кружевом и вышивкой. Большое распространение получили батистовые платки. Их было принято носить за поясом или рукавом. Платки изготавливали совершенно разных форм. Треугольные, круглые, квадратные. Достоверных данных о времени появления носовых платков на Руси нет. В 18 столетии среди купечества и дворянства стало очень модно нюхать табак. Это привело к тому, что платок начали использовать в гигиенических целях, а не только как украшение к одежде. С этого времени стали изготавливать платки двух видов. Одни использовались в качестве аксессуара, другие – для гигиенических целей.
2: Бытовые истории.

0: 6 мая в 1906 году Николаем II утверждены основные государственные законы Российской империи. В 1991 году день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». В 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: Анонимные алкоголики
8: 8-951-346-50-72.

Поговорим о флешбеках. Незримые вспышки в голове, когда твоя память выкапывает из глубин события из прошлого. Но когда на душе неспокойно, вспоминаешь всякую дичь, которая ни разу не веселая. Но я призываю думать в этот момент о чем-нибудь хорошем.

0: Новости сотовой связи.
1: Весной этого года состоится фантастическая по своим масштабам рекламная акция. На поля страны вылетят миллиарды пчел в костюмах от Пчелайна.
0: Семейное утро. Отец, завтрак.
2: Петя, Петя, не смейся за столом. Петя, ну ты чё смеёшься-то? Вот лично я ничего смешного не вижу.

0: пожалуйста, пол арбуза.
1: Пол арбуза? Запросто. Вот это самец.
2: Идет алкоголик по лесу. Вдруг слышит кукушка. О, а кукушка, кукушка. А сколько мне жить осталось?
1: Не понял, это что это значит?
0: Ты два года.

0: Давным-давно, когда земля была плоской, а шутки круглыми, Одиссей издевался над циклопами, одноглазыми зверюгами, привозя им в подарок очки и бинокли.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 1 до 4 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
3: Реклама. Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
6: Свежее дыхание снова облегчает понимание. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.
7: Мы не объясняем, как делать.

0: Чимали в 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вручение Нобелевской премии – одно из главных научных событий года. Эта премия – одна из наиболее престижных наград, которые с 1901 года вручают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Премия присуждалась гражданам России и СССР 16 раз, и 23 раза лауреатами премии становились люди, которые проживали на территории других стран, но имели русские корни. Кто же был первым? Иван Петрович Павлов. Говорим Павлов, сразу вспоминаем собак. Тех знаменитых собак Павлова, которых ученый приучил выделять слюну при звонке, тем самым открыв условные рефлексы. Всю свою научную карьеру Иван Петрович построил в Санкт-Петербурге. Поступив после духовной семинарии на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, он уже через 17 дней перевелся на факультет естественных наук и стал специализироваться на физиологии животных. За свою научную карьеру Павлов, по сути, создал современную физиологию пищеварения. И в 1904 году в возрасте 55 лет Павлову была вручена Нобелевская премия за исследование пищеварительных желез. Таким образом, Иван Петрович стал первым Нобелевским лауреатом из России.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: разговаривают двое в больнице.
1: Ты тут что делаешь-то?
0: Да я вам детей привез.
1: Детей? А что случилось с ними?
0: Да в шахматы играли на шалбаны. У одного перелом пальца, у другого сотрясение мозга.
2: В эфире отрывок из сказки «Волшебник изумрудного города».
3: Знаю, знаю, железный человек.
4: Дровосек.
2: Знаю, знаю, железный человек.
4: Дровосек.
2: Знаю, знаю, железный дровосек. Ты пришел за сердцем.
3: Нет, великий Гудвин, я пришел за печенью. У все вроде все железное, а вот печень уже не выдерживает.

0: Слушай, а ты не знаешь, почему блондинки после того, как пьют таблетки, пищат, а?
1: Ну, просто там на упаковке же написано. После приема писи.
2: Внучок, а внучок, ты чего будешь? Картошку, а не кашу, а?
3: Картошку.
2: Нет, Нило, кашу.

0: под окном и не выдержал балкон.
1: В Чемале 15 часов 30 минут.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
1: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чемале граждан.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Все знают, что конфеты делают на специальных кондитерских фабриках, а когда-то люди даже не умели делать сахар. Первые конфеты появились очень давно на Востоке. И несмотря на отсутствие сахара, они получались все-таки сладкими, потому что делали их из фиников и меда. Научились делать конфеты в Древней Руси. Их варили из кленового сиропа и меда. Конфеты, похожие на современные, уже с применением сахара, стали производить в 16 веке в Италии. Но продавались они только в аптеках и предназначались исключительно для взрослых. Конфеты считались очень сильным лекарственным средством. Постепенно конфеты с сахаром стали производить и в других странах. Только там их продавали уже не в аптеках, а в кондитерских. Первая кондитерская фабрика появилась в России лишь в середине 19 века. Еще при Петре Первом, когда у нас впервые стали украшать новогодние елки, на них обязательно вешали конфеты. Этот обычай сохранился до сих пор. И вообще конфеты с Новым годом очень связаны. Их начали для этого дня даже производить в форме елочных игрушек и шоколадных Дедов Морозов. Конфеты включают и в новогодние подарки. А все потому, что эти сладости всегда праздник.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 18 часов.
1: Музыка в

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот раз не выходит так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

0: 6 мая в 1906 году Николаем II утверждены основные государственные законы Российской империи. В 1991 году день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». В 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8-951-346-50-72.
9: Музыка для тех.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама. Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
4: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
4: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вечный двигатель, перпетум мобили. Воображаемый двигатель, который, будучи раз пущен в ход, совершал бы работу неограниченно долгое время, не заимствуя энергию извне. Так называемый вечный двигатель первого рода. При этом идея такого устройства противоречит закону сохранения и превращения энергии и неосуществима. Возможность работы такого двигателя неограниченное время означала бы получение энергии из ничего, но к такому выводу пришли не сразу. Первые проекты механических вечных двигателей относятся к 13 веку. Ими занимались изобретатели Вилар де Анакур и Пьер де Марикур. К концу 18 века, вследствие бесплодности многовековых попыток создания перпетум мобили, среди ученых укрепилось убеждение в невозможности его осуществления. Из 1775 года Парижская академия наук отказалась рассматривать проекты вечного двигателя. В середине 19 века с установлением закона сохранения и превращения энергии была доказана принципиальная неосуществимость вечного двигателя, но попытки обойти физические законы не прекращаются.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 19 часов.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

встречный Мас решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня производители товаров для детей предоставляют нам огромный выбор настольных игр на самые разные тематики. От простых бродилок до достаточно сложных обучающих изделий. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуются пазлы. Причем не только среди детей, но и взрослых. История создания пазлов начинается не так давно. Идея собирать картинку из ее фрагментов принадлежит Джону Спилсбери. Он жил в Лондоне 18 века и занимался изготовлением географических карт. Однажды Спилсбери решил разрезать карту мира по границам государств. Фрагменты карты между собой не скреплялись, а выкладывались на деревянную доску. Пазлы Спилсбери стали использовать в виде учебного пособия по географии, хотя сегодня его вряд ли можно применять для обучения, поскольку с тех пор на современных картах появилась еще Антарктида, которая была открыта лишь в 19 веке, и малоизученная на тот момент Австралия. Таким образом, два из шести континентов на ней отсутствовали. Как мы уже говорили, пазл выкладывали на деревянную доску, но со временем ее заменили на картон для того, чтобы удешевить головоломку. Пазлы в привычном нам виде появились только в 1909 году, когда американская компания Parker Brothers начала их промышленное производство. Со временем головоломка покорила весь мир. Сегодня на прилавке магазинов можно найти пазлы с изображениями на различную тематику, голографические пазлы и даже 3D. Люди, которые внесли весомый вклад в популяризацию пазлов, отмечаются международной премией Спилсбери. Кроме этого, проводятся соревнования международного уровня по собиранию головоломки.
1: Бытовые истории.

0: товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
5: «Анонимные алкоголики»
6: 8-951-346-50-72.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
1: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

когда предают, тяжело устоять. Но от этого шаг наш в итоге станет лишь крепче. Когда предают, нелегко промолчать. Но от крика и драки, увы, не становится легче.

предают, опускаются руки. И вроде бы надо простить, но уже не обнять. Когда предают и распускаются слухи.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пинсне представляет собой оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пинсне» происходит от французского словосочетания, означающего «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пинсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пинсне начали использовать для коррекции зрения в XVI веке. Первые модели имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной из меди или железа. Однако такая пружина травмировала нос, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пинсне началось с 17 века. В середине 18-го появились пинсне овальной формы. В то же время к нему начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пинсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пинсне, упав с переносицы, просто повисало на шнурке, а не падало на пол. Пинсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пинсне, носящий его человек, мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пинсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. После окончания Второй мировой войны пинсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать знакомые нам очки.
1: Бытовые истории.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
3: Реклама.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Включайся на полную.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Томас Эндрюс был известным ирландским бизнесменом и судостроителем, а также главным конструктором всемирно известного корабля «Титаник». Эндрюс знал об уязвимости своего детища перед ледяными торосами Атлантики и призывал особенным образом укрепить корабль и оснастить его 46, а не 20 спасательными шлюпками. Однако во избежание ненужных трат, к его мнению, решено было не прислушиваться. В результате, когда 15 апреля 1912 года «Титаник» напоролся на айсберг, пассажирам не хватило спасательных шлюпок. Но Томас Эндрюс героически до последнего момента помогал спастись как можно большему количеству людей. В последний раз его видели в одном из залов тонущего судна. Эндрюс сидел за столом и плакал. Его тело так и не нашли. Память об этом великом человеке увековечена в названии астероида Томас Эндрюс, который астрономы открыли в 2004 году.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
5: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
6: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одноразовый подгузник. В разговорной речи памперс. Вид нижнего белья, в котором имеется слой, наполненный суперабсорбентом. И основа этого нижнего белья чаще всего изготавливается из целлюлозы и предназначена для поглощения выделений организма и недопущения загрязнения верхней одежды. Используются памперсы в большинстве случаев детьми, космонавтами, монтажниками, альпинистами, водолазами, лежачими больными, больными тяжелыми психическими или неврологическими заболеваниями. Если обратиться к истории приспособления, то в античный период существовали впитывающие подгузники из шкур, впитывающие материалом которых являлась трава, мох, листья, лен и шерсть. Эскимосы сооружали прообраз подгузников для младенцев из тюленьих шкур. Первый одноразовый подгузник появился в 1956 году и был изготовлен на основе древесных опилок. Уже в 1961 появились первые в мире подгузники, знакомые нам сегодня. Они были выпущены под брендом Pampers, что означает в переводе с английского «лелеять и баловать». С тех пор все одноразовые подгузники приняты именовать в быту памперсы.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 23 часа.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая звукозапись. Она была сделана 9 апреля 1860 года, но найдена только в 2008. Виновник события – книгоиздатель и коммерсант Эдуард Леон Скотт де Мартинвиль, который опередил знаменитого Томаса Эдисона с его фонографом на 17 лет. Работа француза де Мартинвиля, автора первой звукозаписи, преследовала цель – понять, как устроен звук с точки зрения физики. Его прибор процарапывал кривые на бумаге, покрытой сажей. Способа прослушать такую запись не существует. Но изобретателю он и не был нужен. Все выводы о природе звука Мартинвиль намеревался сделать, разглядывая кривые. В этом смысле прибор Эдисона был изощреннее. Музыку он умел и писать, и считывать. И именно от него справедливо отсчитывают историю звукозаписи, какой мы ее знаем.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный. От 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Многие считают самовар изобретением российским. На самом деле приборами, отдаленно напоминающими самовар, пользовались еще древние римляне. Но больше всего современный самовар похож на старинное китайское устройство, имеющее и трубу, и поддувало. Петр I часто привозил в Россию что-то новое. Благодаря ему и появился доставленный из Голландии самовар, который назывался в Европе чайной машиной. А самый первый русский самовар был сделан из меди в 1739 году на Урале. Первую в стране мастерскую, которая занималась изготовлением самоваров, организовал в городе Туле в 1778 году слесарь Лисицын. Вскоре потребность в чайных машинах достигла таких размеров, что подобные производства открылись во многих городах России. Это уже позже появилось единое определение самовар, а сначала его называли по-разному. В Курске это был самокипец, в Ярославле самогар, в Вятке самогрей. Некоторое время в России производились и так называемые самовары кухни. Внутри они были разделены перегородками на три части. В двух из них варилось пища, а в третьей кипела вода для чая. Можно было купить тогда самовар, рассчитанный на один стакан чая, а можно было приобрести такой, в который вмещалось и 50 литров воды. На смену медным пришли со временем самовары из сплава цинка и меди. Можно было и купить серебряные или никелированные, но стоили они гораздо дороже. Самый большой в мире самовар изготовлен в городе Ирбите. Он весит 500 килограммов, а вмещается в него 415 литров воды. Самый маленький на нашей планете самовар был сделан в Москве. Его высота меньше 4 миллиметров, а вскипятить в нем можно лишь одну каплю воды.
1: Бытовые истории.

просите, давайте рассказывать не раз, как все эти спрашивали, что такое черезня. Для этого мы отвечаем, черезня – это такой крестьянин, который имеет квартиру и живого труда, где живет.

0: час ночи. Алтай.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Первая наждачная бумага появилась еще в Древнем Китае. Делали ее из дробленых раковин, семян и песка, а потом с помощью натурального клея приклеивали к пергаменту и шлифовали металлические или деревянные поверхности. У некоторых народов в качестве шлифовальной шкурки использовалась акулья кожа. В 1833 году англичанин Джон О'Кей придумал прототип наждачки, нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же наждак был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Главным здесь было применение в качестве абразивов карбида кремния или оксида алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно годилось для обработки различных поверхностей. В 1902 году пятеро друзей американцев решили добывать корунд, особо твердый кристалл, применяемый в промышленности. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании 3M. А в 1916-м ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известный как Water Dry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Известны случаи нетрадиционного использования наждачной бумаги. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины. А в балете наждачной бумаги «Мариса» она использовалась в качестве музыкального инструмента.
2: Бытовые истории.

есть такая песня.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Музыка для тех.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Специально для заядлых блюстителей чистоты был создан прорыв в мире уборки – тапки-щетка. Механизм действия этого изобретения прост, как, собственно, и мытье пола. Все, что нужно сделать, это купить тапки с пристегивающимися к подошве щетками, отстегнуть их, смочить в моющем растворе или простой воде, пристегнуть обратно и приступать к их прямому применению. Крепятся щетки при помощи простых, но очень крепких липучек, поэтому не стоит беспокоиться, что они могут отстегнуться в самый ответственный момент. Намочав щетки единожды, повторять этого в течение одной уборки больше не нужно. Просто надо надеть тапки на ноги и совершать действия, имитирующие мытье пола шваброй. После завершения процесса тапки снимают, щетки отстегивают и хорошо прополаскивают в воде. Чистятся щетки очень легко, к ним применима любая стирка, как ручная, так и машинная. Просто ходишь или танцуешь, и чистота.
1: Бытовые истории.
3: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

0: два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай ФМ Плюс. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Горячий хит.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: У нас не крутые. У нас лучшие.
2: Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
4: Реклама. Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Современный мир сложно представить без машин. Конечно, к изобретению этого транспорта приложил руку не один ум, а к усовершенствованию машины и доведению до сегодняшнего состояния. Количество участников увеличивается в разы, географически собирая воедино весь мир. Но отдельно мы отметим Ипполита Владимировича Романова, так как ему принадлежит изобретение первого в мире электромобиля. В 1899 году в Санкт-Петербурге инженер представил четырехколесный экипаж, рассчитанный на перевозку двух пассажиров. Среди особенностей этого изобретения можно отметить то, что диаметр передних колес значительно превышал диаметр задних. Максимальная скорость равнялась 39 км в час, но очень сложная система подзарядки позволяла пройти на этой скорости только 60 км. Этот электромобиль стал прародителем известного нам троллейбуса.
1: Бытовые истории.

три часа. Алтай FM. Алтай FM Плюс. Радио родного района. 102.4 FM.

0: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?
1: Hey, man.
2: Watch out!
3: WOODECKERDECKER.
2: It's a woodpecker from space.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Вы удивитесь, но тефлоновое покрытие нам подарила космонавтика. Тефлон был создан еще в 1938 году, но только его использование в качестве теплоизоляции космических кораблей открыло материал как отличное покрытие для сковородок. Благодаря уникальному низкому коэффициенту трения, тефлон охотно начали использовать при производстве подшипников и прокладок. Тефлоновая электроизоляция защищает электрические схемы космических кораблей. Ткани, покрытые тефлоном, используют для кровли крыш стадионов, тефлоновые пленки покрывают сотни километров нефтепроводов. Из тефлона уже сейчас делают суставы и изучают возможность создания искусственных нервов. Тефлон был выбран в качестве синтетической основы для выращивания искусственных нейронов. Но широкой публике этот материал известен прежде всего благодаря своим уникальным антипригарным свойствам, сделавшим его совершенно незаменимым в быту.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В среду 6 мая в Чемальском районе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 5 до 9 градусов тепла, днем до 27. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 1 до 4 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
1: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До чего дошел прогресс? В мире искусственного освещения, как и повсюду в жизни, разворачивается цифровая революция и всеобщая интернетизация. Только вместо людей к сети подключаются светильники. Технологии освещения сливаются с информационными технологиями благодаря светодиодам, по-английски LED. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет, когда через него пропускают ток. Светодиоды гораздо экономичнее других лампочек, но самая притягательная их способность в том, что их параметрами можно управлять. Простым примером для стремительно растущего рынка умных светильников служит лампа компании Philips, которая легко управлять со смартфона, меняя цвет, цветовую температуру и яркость, или выставляя различные программные режимы. Допустим, ранним утром программа задает холодный свет, стимулирующий людей к работе, а вечером теплый, приятный и успокаивающий. А внешние датчики позволяют, например, автоматически корректировать уровень освещения в зависимости от погоды и времени суток. Изменения в освещении, происходящие благодаря светодиодам, важны не только в быту. Их начали использовать в сельском хозяйстве, которое становится все менее сельским. Сельхозхозяйственные культуры выращиваются в помещениях с искусственным светом, где для каждого вида, допустим, салата, подбираются оптимальные параметры светового излучения.
1: Бытовые истории.

бабу бля, бабу бля, бам.

что-нибудь поинтересней. Попробуй что-нибудь матерное, чтоб пробрало до нутра. Вот посмотри, как хорошо получается у этого дяденьки, как его, про сиськи, который поет. Как у шнура.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.